0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999.
2: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.